солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики. Тундрой неживой покров бесконечно тянется, лишь огни прожекторов в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

тот Ванинский порт, и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края, лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

И вел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

лагерю бродит цинга. И люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: «Темная ночка» на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries».
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
3: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 27 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Давно хотел

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

И хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вдавал. Хотя от наших мук в тайге стонала хвоя, а людоед чекист мараковал. Как нас ломать, но мы держались стоя.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

отец мой сдает, и пришедшая старость уже начинает справлять торжество.

когда-нибудь каждого старость догонит, и тут не изменишь уже ничего. Смотрю на тяжелые эти ладони, все больше влюбляюсь.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился.

что дышит.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?

0: Курить.
1: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Вчера лег я спать, вдруг как пол заскрипит. Не понял, встаю, что такое.

иначе, как смерть. Ты кто? Говорю, в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Пошла по избе, аж блюдце зашлось под графином. Пора человека.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, чернобелина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу. И почиваю, почиваю, почиваю.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Где твои 17 лет на большом каретном?

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужный объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
6: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка

0: 1-2-5. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужчина.

0: мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: Снова трубы пылают, снова руки дрожат.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вот эта идея превращать в годы дни и ночи, она хороша, еще бы ее продвинуть чуть-чуть вперед и только в дни. А ночи, ночь пускай поменьше, а вот бодрствование, когда можно послушать много хороших песен, пусть этого прибавляется и прибавляется только как раз-таки с годами. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы попробуем в это время, дневное время, бодрствование время, вместить как можно больше композиций. Ты очень красиво отзвучала, я за тобой туда, зазвучит дальше.

0: На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Когда

Когда простым и нежным взором, вот какая песня побывала в эфире хорошего радио. Вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» споет на волне шансона о поручнях любви. Сами же готовятся к старту своего тура. Назвали его «Осеннее обострение». Обострится все, кстати, в конце следующего месяца. А пока, ну, накануне побывали в Нижнекамске. Город в эти выходные отмечает 60-летний юбилей. Вот музыкальные ребята поздравили и жителей, и гостей Нижнекамска.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Какой же разгуляй без Михаила Шафутинского? Обязательно будет 14 ноября на столичной Лайф-арене. Всенародная танцплощадка соберет вообще огромное количество исполнителей. Присоединяйтесь к нам. Для этого заходите на наш сайт radioshanson.ru, чтобы выяснить побольше о том, что же за артисты будут выходить на сцену. Ну а что касается возрастного ограничения, 12+. И помните, что вас ждут 14 ноября любимые песни, энергичные танцы и отличное настроение.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Песня про любовь Александра Иванова и группы «Рондо» на волне хорошего радио. Александр Иванов говорит, ничего не поменялось. На самом деле, как раньше, так и сейчас, ничто не пустяк. Времени простое, да, с обостренным чувством справедливости. И важно выбрать правильное векторное направление. Побочного и не имеющего значения в жизни практически не остается. Окружающий мир, дети, семья. Все это невозможно считать пустяками. Для города не пустяк. Какие в нем дороги, жилье, ипотека. Ну, главное, говорит Александр Иванов, чтобы все это понимали. «Тайга» звучит на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Сервисы по поиску работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах. На их основе будут автоматически создаваться резюме и подтверждаться опыт. Сервисы смогут получать необходимые данные только при согласии владельца учетной записи. Это следует из распоряжения правительства России. Кроме сведений о трудовой деятельности, рекрутинговые площадки получат возможность запросить через госуслуги информацию об образовании пользователя и его водительском удостоверении. Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут измениться. По информации РИА Новости, для отдельных категорий продукции порядок возврата предлагается приблизить к правилам офлайн-торговли после осмотра товара и подтверждения его получения покупателем. Речь, в частности, идет о парфюмерии, косметике, электронике и других товарах, которые сейчас при дистанционной покупке можно вернуть даже при отсутствии недостатков. С начала августа спрос на сезонный персонал вырос на 65%. Как сообщают «Известия», больше всего нужны специалисты по обслуживанию в кассовой зоне. Ощутимо вырос спрос на сборку заказов примерно на 70% выше лета и на выкладку товара. Спрос на работников торгового зала между сезонами держится ровнее и увеличился только на 6%. Отмечается, что в этом сезоне работодатели начали активно искать временных сотрудников с большим опережением. Россиянам запретили давать детям некоторые имена. Об ограничениях в этом вопросе сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. По его информации, ребенку нельзя давать следующие имена. Числительные, например, Александр III, буквенно-цифровые обозначения, например, COVID-19, ранги, титулы и должности, например, княжна Ольга, президент Елисей. Запрет также распространяется на имена с ругательствами и графическими символами. Органы ЗАГС не вправе регистрировать такие варианты. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, ожидается до 18. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

А здесь найдете много хороших песен в студии «Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Прослежу обязательно, чтобы все сыграли. Там за горизонтом уже в эфире побывало «Два берега, братан». А еще «Огонь забытых мной цитат» выйдут в эфир в ближайшие минуты. Так что делайте приемник погромче.

Обещанная огонь забытых мной цитат на волне хорошего радио. Ну и время запеть группе «Любэ». Знаете, что говорит Николай Расторгуев по поводу песен «Любэ»? Говорит, что вообще нет таких, которые были бы привязаны к какому-то одному конкретному событию. Ну, если песня написана только под определенный момент, она вместе с этим моментом и заканчивается, считает Николай Расторгуев. А если говорить о чем-то большем, люди находят в ней что-то свое спустя годы. «Клетки» на хорошем радио.

о Москве и городе на Неве. Дуэтом Татьяна Буланова, Денис Майданов на волне хорошего радио. У Татьяны Булановой и в сентябре есть дуэтная обновка. Несколько дней тому назад очень женскую песню выпустила, записанную вместе с Анной Семенович. «Вселенная» называется. И видеоклип готов к этой композиции. Ну а на волне шансона еще один дуэт. «Недолюбили» звучит.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сударышка на волне хорошего радио. За ней в эфир последует подмосковная рыжая львица. А мы предлагаем подмосковную холодную осень, да не только подмосковную, хотя бы на недельку поменять на жаркий турецкий берег и вместе с артистами любимыми отправиться на бархатные шансонные. Будет Михаил Шафутинский. На фестивале будет и Султан Лагучев, который к нам вот-вот присоединится со своей композицией. Самое главное, не забывайте, что для лиц старше 18 лет это акция. А подробности относительно музыкальных вечеров на берегу Средиземного моря найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. При обновлении стандарта больше внимания уделят родной культуре, литературе, обычаям и нравственным ориентирам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не сводиться к подготовке к школе. По расчетам Минпросвещения, вводимые изменения должны укрепить связь детского сада с семьей. В трех регионах пенсии работающих превысили 35 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соцфонд, самый высокий размер выплат на Чукотке. Там средний размер пенсии составил 39 630 рублей. На втором месте Ненецкий автономный округ со средней выплатой в 36 174 рубля. Третье место у Магаданской области 35 070 рублей. В целом по стране пенсия для работающих граждан составляет 24 017 рублей. В России разработали хлеб со сроком годности 2 года. Разработка велась для обновления индивидуальных рационов питания военнослужащих, сообщает «Парламентская газета». Раньше в рационе людей, находящихся в сложных полевых условиях, были только галеты. Также в НИИ хлебопекарной промышленности ведутся разработки и других видов хлеба с особыми свойствами. Например, некрошащийся хлеб для космонавтов и выпечка для тех, кому противопоказан глютен. Россияне чаще берут отгулы по пятницам и понедельникам, чтобы продлить выходные без отпуска. По информации ТАСС, также на понедельники и пятницы приходится больше всего оформленных больничных. При этом общей статистики Росстата, позволяющей сравнить популярность дней недели именно для отгулов, нет. А в Трудовом кодексе при этом вообще не используется понятие «отгул». Так обычно называют дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздник. Официальный курс доллара на сегодня и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро стоит 95,87, юань 12 рублей и 54 копейки. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: нежном греюсь в тепле.
1: Да уж, что тут говорить. В тепле погреться бы. Не хватает осенью тепла. Катастрофически, а про зиму уже говорить нечего. Но компенсируем это отсутствие тепла хорошими песнями. Андрей Петров в студии «Радио Шансон». Здравствуйте, здравствуйте. Крошка отзвучала. «Дайте мне любимого». А чуть позже и «Мамины подружки» в эфире.

и подружек, и друзей эта история порадует. То, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где именно вам удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. «Спелый мой» продолжит эфир.

Это Таисия Повали из песни «Не забудь на волне хорошего радио». Выясняется, что Таисия обожает домашние заготовки, консервы всякие, вплоть до того, что дома может быть даже закрученная в банке основа, ну, то есть заправка для борща. Открыли, в кастрюлю добавили, и быстро-быстро вкусный суп готов. Ясень, какая дама пропадает, дальше послушаем на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
7: «Эх-разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

Вот вы наверняка еще не знаете, а на эту песню под названием «Случайность» Михаила Шуфутинского уже есть видеоклип, уже снят. Рассказал сам мэтр, ну, полностью музыкальное видео выйдет очень-очень скоро, а пока фрагменты можно посмотреть на официальных страничках шансона в соцсетях. Так что будет лучше, чем вчера, явно. А еще «Лихо» и «Сердце на костре» обязательно послушаем на волне хорошего радио, потому что музыки много, шансон один.

очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я. Посреди всех кручин своих старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою.

сердцем пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справиться мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россиянам упростят получение части пособий. Со следующего года власти регионов смогут передавать территориальным органам соцфонда функции выплаты некоторых региональных пособий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Отмечается, что эта мера упростит оформление и получение выплат гражданами. Деньги будут приходить на карты платежной системы МИР или через почтовые отделения в строго фиксированные общефедеральные даты, как это сейчас происходит с единым детским пособием. Школьные каникулы должны длиться не менее 9 дней. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, объяснив такую продолжительность необходимостью дать детям время на отдых. Его слова приводит ТАСС. Для школ с обучением по четвертям Минпросвещение рекомендовало провести ближайшие осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы предлагается запланировать с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Это рекомендованный график, а не единые обязательные даты для всех школ. Турция возглавила список стран, куда россияне в прошлом году ездили по турпутевкам. Как сообщает Росстат, в топ-3 направления организованных турпоездок также вошли Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году турфирмы отправили в Турцию более 3,5 миллионов россиян. В Египет почти 2 миллиона, в ОАЭ немногим более миллиона человек. Также большой популярностью у соотечественников пользуются Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

играет Дасен на радио «Шансон», и много каких еще интересных песен появится в эфире, потому что музыки много, а «Шансон» один. Здравствуйте, здравствуйте. В студии Андрей Петров. Проводим этот воскресный день вместе, но, по крайней мере, несколько часов. Этого выходного два браслета «Посланница небес», «Ты не суди меня» обязательно услышите в ближайшие минуты на хорошем радио.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

посланница самого Стаса Михайлова. Это новая песня накануне выходных в минувшую пятницу. Во всемирной паутине устроил премьеру. В народе называется «Любовь». Это композиция вместе с Наташей Королевой. Песня записана и, что примечательно, вышла сразу с видеоклипом. Так что можно во всемирной паутине ознакомиться. «Ты не суди меня». Это следующая песня на хорошем радио.

люди добрые, увы, были не в силах помочь. И в такой же точно сентябрьский день, но 30 лет тому назад, 27 числа, трагические жизни Юрий Барабаш ушел. А мы не забываем, мы благодарны за творчество и слушаем его песни на хорошем радио.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Радио «Шансон».

0: моей карете.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разменять себя по мелочам. Вот песня, которая звучала на волне хорошего радио. На смену ей спешит дуэтная работа, в которой услышите голос Алены Петровской. Алена перед этими выходными, между прочим, на концерте, посвященном дню рождения Ларисы Рубальской, как и обещала, представила новую композицию «Карта», записывала ее в студии в августе, но на просторах всемирной паутины или у нас в эфире именно студийная версия пока не появилась. Но, надеемся, еще появится. Сейчас «Донская бравада» на радио «Шансон».

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России в 15 раз подняли штраф за незаконный вылов рака. Теперь нарушители должны будут платить не 115 рублей, а 1688 рублей за каждого рака, независимо от его размера и веса. По информации ТАСС, речь идет о компенсации ущерба, причиненного государству незаконным выловом. Он взыскивается отдельно от наказания, предусмотренного за браконьерство. Ранее установленная такса в размере 115 рублей за экземпляр была сопоставима с доходом браконьера от его продажи, а иногда даже уступала ему. В результате материальная ответственность не выполняла сдерживающей функции. Средняя зарплата воспитателя в России превысила 50 тысяч рублей. Об этом в день воспитателя сообщает газета «РУ». Диапазон зарплат в вакансиях составил от 30 600 рублей до 100 600 рублей. Самые высокие предложения среди приведенных данных зафиксированы в Москве. Медианная зарплата воспитателя в столице достигла 81 400 рублей. Также сегодня отмечается День токаря. По данным службы занятости Москвы, доход квалифицированного токаря в столице может достигать 400 тысяч рублей. В столице стартовал московский марафон. Старт на дистанции 42,2 километра состоялся на улице Косыгина. Трасса пройдет через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. Финишируют бегуны в Лужниках. По информации РИА Новости, на старт выйдут около 20 тысяч человек. В рамках марафона пройдет корпоративная эстафета, собравшая рекордное количество команд – более 160. Призовой фонд марафона составляет более 11 миллионов рублей. Полный отказ от жиров в питании ради похудения может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом со ссылкой на мнение специалистов рассказывает газета «РУ». Эксперты обратили внимание на ловушку обезжиренных продуктов. Когда производитель убирает жир, продукт теряет вкус. Чтобы его купили, добавляют сахар, сиропы, крахмалы и ароматизаторы. Такая еда резко поднимает сахар в крови, а потом стремительно его опускает. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

душой и сердцем спеты такие песни. И нацелены они, опять-таки, в сердце и душу. И кто посчитает, что это не так, тот не прав, тот ошибается. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Будем еще целить и обязательно попадем куда следует. Диванчик Плюш, послушаем. Песня «Москва» появится в эфире хорошего радио. И «Тяжело сидому пацану» в ближайшие минуты на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Песня о Москве на волне шансона. Но то ли дело слагать песни. Хранится долго-долго будет воспоминание в виде фотографий и в виде записей на сотовые телефоны того, что происходило 14 ноября на столичной лайф-арене. Это ваш покорный слуга вперед забегает. Конечно, до 14 ноября еще есть время, но тем не менее, 14 ноября мы соберемся на «Разгуляй» на лайф-арене, послушаем много любимых артистов, возрастное ограничение 12+, и, конечно, очень-очень хорошо отдохнем. Вот оттуда воспоминания, вот оттуда замечательные фотографии и видео.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью совращен моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: сезон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
2: В Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Знаете, что говорит Михаил Шафутинский? Говорит, что не считает, будто получил звание народного артиста поздно, поскольку всему свое время. И самое яркое ощущение у мэтра, что его признали, уважают и это подтвердили. Провинциальный джаз-бенд звучал на радио «Шансон». Внутри

0: музыки много. Шансон один.
1: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Это Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Негожий день залит дождем,

бежит, спешит в студию «Хорошего радио» также коллега Рита Виноградова. Дело в том, что эти выходные, они завершающие в сентябре, и надо их сделать обязательно красивыми. Вот этим Рита и займется вместе с вами. Конечно, а ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь теперь уже до октября. Повстречаемся обязательно в следующие выходные. А эта неделя ближайшая. Пусть пройдет под хорошие песни и с хорошими новостями, и никак иначе.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Полдень воскресенья в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия и США исключили ключевые ограничения на работу военного ИИ. Их убрали из международного документа ООН по регулированию автономного оружия, сообщает «Вашингтон-Пост». В частности, это требование о том, что системы должны работать предсказуемо и надежно, а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ вооружений. Кроме того, делегаты вычеркнули предписание о том, что перед атакой человек обязан перепроверять цели, выбранные алгоритмами. В России предложили ввести базовый пенсионный доход. С такой инициативой выступил Институт экономики Российской академии наук, сообщает информагентство «Реалист». По данным ученых, сегодня в России средняя страховая пенсия замещает утраченный заработок всего на 23%. Это существенно ниже минимальных международных стандартов 40%. Предложение состоит в перестройке пенсионной системы по трехуровневому принципу, когда общая выплата состоит из базового пенсионного дохода, страховой части пенсии и надбавок. Россия возглавила рейтинг самых популярных направлений для белорусских туристов, опередив Турцию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Белстат, белорусы также активно посещают Египет, ОАЭ и Грузию. Безусловным лидером по числу туристов, посещающих нашу страну, остается Китай. Чаще всего китайские группы посещают Москву, Санкт-Петербург, а также регионы Дальнего Востока. Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники. Об этом заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, сообщает РБК. По словам предпринимателя, благодаря ИИ производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. С 90% вероятностью исход развития ИИ будет положительным и приведет к процветанию, считает предприниматель. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов, давление 754 миллиметра. Днем ожидается до плюс 18 и переменная облачность. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Полдень воскресенья, в студии Рита Виноградова. Я приветствую всех в это наполненное осенними красками время. И у меня к вам небольшая просьба, а может быть и большая. Пожалуйста, хоть сегодня оглянитесь по сторонам. Посмотрите внимательно не в телефон, не на список бесконечных дел, проблем, а просто вокруг. Увидьте эту красоту, деревья, небо, людей. Иногда мы так заняты, что забываем замечать, сколько всего интересного происходит. Так что давайте сегодня никуда не торопимся. Просто быть внимательнее к этому дню, а хорошую музыку я вам обещаю. Здесь на волне радио Шансон прямо сейчас Владимир Ждамиров с утешительной песней «Не плачь». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Слышишь эту песню и будто возвращаешься туда, где все знакомо. Родные места, простые разговоры, люди, которых по-настоящему любишь. Андрей Бандера только что на радио «Шансон». Легендарные «Ивушки» — это и душа, и напевы, которые знает каждый. А мы не будем останавливаться. Далее на радио «Шансон» Евгений Григорьев расскажет о женских капризах.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: стал седым.
1: Александр Маршал, «Вещая судьба». А вы верите в судьбу? Ученые, конечно, не нашли доказательств того, что наша жизнь заранее кем-то расписана. Но психологи много лет изучают другое. Почему нам так хочется верить, что некоторые встречи и события были не случайностью? Интересно, что вера в судьбу иногда помогает человеку принять то, на что он не может повлиять. А вот когда мы начинаем думать, что от нас вообще ничего не зависит, это уже может мешать действовать. Прямо сейчас Ирина Круг. «Ищи, не ищи».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете

А мы позитивно и ритмично двигаемся только вперед. И пусть сегодня у вас случится что-нибудь приятное и совершенно незапланированное. Хорошая новость. Встреча. Может быть, сообщение от любимого человека. Да хоть парковка найдется с первого раза. Меня зовут Рита Виноградова. Приглашаю полетать прямо сейчас с Марком Бартоном.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об успешном развитии отечественного автопрома. Как сообщает РИА Новости, в поздравлении с отмечаемым сегодня Днем машиностроителя, он заявил, что российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах авто. Глава ведомства также отметил успехи в станкостроении. В отрасли работают более 400 предприятий, освоено производство всех основных видов промышленных роботов и созданы 8 центров робототехники. Кроме того, в стране последовательно развивают серийный выпуск гражданских самолетов. Средняя выплата по ОСАГО с начала года выросла почти на 10%. На этом фоне растет и число споров между водителями и страховщиками. Часть отказов законна, но значительная доля следствия ошибок самих участников ДТП, рассказала газета.ру. Полностью законных оснований для отказа немного. Это состояние опьянения, отсутствие прав нужной категории, вскрытие с места аварии или отсутствие водителя в полисе. Отдельная причина – истекший срок действия полиса или его подделка. Гораздо чаще отказ провоцирует промахи при заполнении документов, ошибки в схеме ДТП, исправление и неразборчивый почерк в бланке. Отдельный риск – самостоятельный ремонт автомобиля до осмотра страховщиком. Экспертиза уже не может подтвердить характер повреждений, и это становится законным основанием для отказа. Петербуржцы за 7 месяцев этого года оформили ипотечные кредиты на 141 миллиард рублей, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Росбалт. При этом портфель потребительских кредитов с начала года вырос только на 3%, а объем вкладов на 4%. При этом в середине сентября максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигала 13% годовых. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12 рублей 54 копейки. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: начале часа слушаем дуэт от Виктора Королева и группы «Воровайки» про первую любовь. Мы часто говорим что-то, я сегодня ностальгирую, может быть, по первой любви или какой-то еще. И звучит это так, будто человек просто сидит и грустит по прошлому, но... Психологи смотрят на ностальгию интереснее. Она может помогать нам почувствовать связь между теми, кем мы были, и теми, кем стали. То есть вспомнить старую песню «Человек и город» — это иногда не про желание вернуть прошлое, а про то, чтобы понять, вот откуда я пришел. Пусть сегодня у вас будет хоть одно воспоминание, которое приятно, которому улыбнуться. А сейчас, Алексей Брянцев, загадаю тебя.
1: Я так хочу тебе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

0: Он на тебе женился.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: В плавних шорох и легавая засада.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

Воскресенье проводим душевно. Это радио «Шансон», Александр Розенбаум. Чудесная песня о том, что если делать что-то, то искренне и по-настоящему. Пусть последний выходной сентября пройдет на высоте и на волне радио «Шансон». Григорий Лепс, «Я чувства кину на алтарь». Прямо сейчас.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: любил. А на Кришна ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю.
1: Грустные и печальные расставания нам не нужны. Нам требуется больше жизнерадостных встреч. Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на встречу со звездами, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+. А сейчас послушаем одного из участников. Михаил Шуфутинский, «Последний полет».
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Идет, за окном меняются города, впереди обязательно что-то новое. Может быть, не зря нам иногда хочется просто уехать ни от кого-то и ни от проблемы навстречу новым впечатлениям. Пусть ваши дороги сегодня будут легкими, а музыкальное сопровождение добавим Тамара Кутидзе прямо сейчас.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха свободен от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Парламентарии отметили, что предложенная инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. В мессенджере «Макс» появилось мини-приложение «Портал грантов». Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу площадки, мини-приложение объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Ранее в «Макс» появилась функция мультиаккаунта. Пользователи могут управлять 2 профилями в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Это актуально для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например, для разграничения рабочих и личных переписок. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Да-ба-да-ба-дам. Легенда шансона Михаил Круг дарит нам композицию «Мадам». А меня зовут Рита Виноградова. Доброго всем дня. Еще хотелось бы подарить вам немного больше оптимизма, хорошего настроения и, конечно, музыки. Инна Вельтер «Не хочу я ждать». Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Сегодня 27 сентября, день воспитателя, праздник тех, кто каждый день рядом с детьми помогает им познавать мир, учит дружить, заботиться друг о друге, просто радоваться каждому дню. Спасибо вам за терпение, за тепло и заботу. Пришло сообщение на наш портал. Поздравьте с днем воспитателя Светлану из Алексина. Она работает в центре с детками и заменяет им маму. Они ее очень любят. Здоровья ей, благополучия и жизненных сил от Марины.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Кала Ямария Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Иван Кучин в эфире радио «Шансон». Продолжаем осенний красивый день наполнять любимой музыкой. Стас Михайлов. Далее дуэт Аня Воробей, Владимир Захаров и Михаил Бублик с песней «Танго» прямо сейчас. Приходит сообщение на наш портал. Я хочу напомнить, что следующий час мы посвятим вашим приветам и историям. Программа только для вас. Уже буквально совсем скоро, поэтому дождитесь, будьте рядом на волне радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вот так неожиданно, и октябрь-то уже на следующей неделе, и главное событие, на которое приглашаем вас, это легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году праздник состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят любимые артисты. Мы приглашаем в отпуск вместе с «Радио Шансон» для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Желаю вам бодрого и продуктивного дня под хиты на любимой волне.

0: Дорогие путешественники, внимание! Этим летом выбор зарубежных направлений с прямыми перелетами из России сократится на четверть. Об этом сообщает АТОР, Ассоциация туристических операторов России. Но не будем паниковать. Без пересадок все еще можно будет улететь примерно в 32 страны. Точное число зависит от того, вернутся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Почему так? Эксперты называют несколько причин. Сезонность, цены на топливо, геополитика и ограничения на Ближнем Востоке. А теперь хорошие новости от РИА Новости. Более 80 стран можно посетить без визы. Еще в 38 стран въезд оформляется по упрощенной процедуре. Куда едут чаще всего? Вот топ популярных направлений. Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. Так что даже с учетом изменений, вариантов для классного отпуска очень много.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты.

Наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на Ниву.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. На этой волне мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

хочется волком быть. Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь.

уважаемые трудоголики! Социологи подкинули неожиданные цифры. Оказывается, каждый второй россиянин постоянно перерабатывает. Да, половина опрошенных регулярно задерживается на работе. Будем разбираться. Почти у половины из тех, кто перерабатывает, сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а 14% сталкиваются с этим каждый день. То есть вместо того, чтобы после работы встретиться с друзьями, пойти в спортзал или просто отдохнуть, многие продолжают пахать. Но эксперты дают лайфхак, особенно актуальный после продолжительных выходных. Нужно сосредоточиться на важных задачах. Сделайте их в первую очередь. Ну и отложите лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы. Они только отнимают силы и время. Звучит логично. Лучше сделать одно главное дело на 100%, чем три дела наполовину. Берегите свое время.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. С одной стороны, свежее дыхание облегчает понимание. С другой стороны, если человек на тебя обижен или с тобой в контрах, то понимания не будет, каким бы свежим ни было твое дыхание.

Мир так быстро меняется, что ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому, даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Самое время сделать что-то доброе и важное. То, что откладывалось, в дальний ящик. У каждого что-то свое.

Сколько жить осталось, знает Бог. Сколько ни живи, оно все мало.

от знакомых мелодий к мыслям вслух. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну а скромность и честность всегда украшают человека. Если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие любители зимних видов спорта, внимание, в России большая спортивная реформа. Лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Теперь у нас появилась Федерация лыжных видов спорта и сноуборда. Звучит ярко и мощно. Что произошло? На конференции делегаты большинством голосов приняли решение об объединении. Главой новой организации стал Дмитрий Свищев, зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Итак, что у нас теперь в единой команде? Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Все крутые зимние дисциплины теперь под одной крышей. Что это значит? Больше совместных проектов и турниров, единая стратегия развития и во много раз больше шансов для молодых спортсменов пробиться в большой спорт. Объединение должно помочь улучшить подготовку спортсменов, усилить поддержку региональных школ и продвигать зимние виды спорта по всей стране. Так что, возможно, уже скоро наши сноубордисты и лыжники завоюют еще больше медалей.

Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку, посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.

0: мое счастье. Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка вернется с минуты на минуту, а я озвучу напоминание, что только в музыке гармония есть. Здорово, когда она присутствует в мыслях. Большинство умников утверждает, что нужно слушать свое сердце. Не знаю, как вы берете себя в руки, когда все валится из рук, но точно помню, музыка может настроить нас на нужный лад.

Сегодня с коллегой пытались расколдовать кофемашину, которая устроила нам квест и через дисплей давала самые разные задания. Из серии «Опустошите контейнер», «Налейте воду», «Положите зерна» и все это на кофемашинном английском языке. Коммуникация не задалась, поскольку сделали все, но чашку ароматного кофе так и не получили. Всякое бывает.

0: Благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена приказала долго жить. С вами был Дима Казанцев. Пока и чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. По мнению депутатов, можно было бы продлевать работу одной дежурной группы до 8 часов вечера, если обращение об этом направят 10 родителей детей, посещающих этот сад. При таком распорядке родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства, например, по увеличенному коэффициенту. Запустить такой механизм можно было бы с января следующего года. Законодательно ничто этому не мешает, уточнили в Госдуме. Оборудование, которым переоснащаются женские консультации в рамках нацпроекта «Семья», более чем на 80% состоит из отечественной продукции. Как пишет «Известия», ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, российское оборудование занимает доминирующее положение не только в женских и семейных консультациях, но и в сфере защиты пациентов в экстренных ситуациях, включая реанимационные отделения. Ранее Мурашко заметил, что одной из ключевых стратегий развития медицины в России является создание отечественных лекарств и внедрение новых подходов к лечению. Другими важными задачами отрасли министр назвал ускорение и удешевление научных разработок. 5 минут рядом со свежесваренным кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли ученые. После их эксперимента общий показатель неблагоприятных состояний у участников исследования снизился. Они сообщали о меньшей усталости, напряжении, тревоге, растерянности, а также о снижении оценки по шкале подавленности. При этом показатель бодрости и активности статистически значимо не изменился. Как пишет «Известия», это исследование посвящено именно запаху, который участники ощущали, не выпивая напиток. Добровольцы могли почувствовать себя лучше благодаря 5-минутному спокойному отдыху, ожиданию приятного эффекта или привычным ассоциациям с кофе. Доллар на сегодня и завтра 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

И у каждого из нас есть человек, в котором мы нуждаемся больше всего, и хочется ему сказать: ну все для тебя, только для тебя. А есть интересная вещь. Мы привыкли думать, что здоровье – это сон, питание и спорт, а исследования все чаще заставляют посмотреть еще и на то, кто находится вокруг нас. Причем важны не только самые близкие люди, имеет значение вообще наличие социальных связей. Семья, друзья, сообщество, люди, к которым можно обратиться. Поэтому сегодня я желаю вам отличную компанию.

Красивая золотая осень за окном. Здесь, на душевной волне, радио «Шансон», очень тепло и уютно, поэтому присоединяйтесь. Александр Розенбаум с песней «Серафимыч», а «Воскресенье» помним, что создан для отдыха, и каждому желаю сегодня в бесконечной гонке все-таки найти время для себя. Я Рита Виноградова, буду рядом еще 2 часа, а прямо сейчас добавим настроение от Евгения Григорьева. Только так, а не иначе.

Небрежно бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный

0: там, где когда-то мы росли.
1: Виталий Аксенов с песней «Прятки». А Москва, кстати, в эти выходные, кажется, решила проверить всех на выносливость и пришла на беговой ритм. Вчера по улицам столицы бежали участники забега на 10 километров, а сегодня большой московский марафон 42 километра. Только вдумайтесь, около 60 тысяч человек поучаствовали. И ведь дело даже не только в спорте, марафон – это про характер, терпение, умение в какой-то момент сказать себе «еще немного, и я смогу, и я дойду». Всем, кто участвовал, наши привет и восхищение. А мы продолжаем наш музыкальный марафон с хорошей музыкой. Михаил Круг и Вика Цыганова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ты кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой? Их не узнаешь, они уже выросли. А за деревьями дом, а в нем она. На пианино бренчит и небеса в душе. Может, засветятся окна стемна. Может, одна и все так же не замужем.

0: ему.
1: Наш дорогой Александр Новиков в эфире радио «Шансон». У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арене» и самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+, а прямо сейчас «Султан Лагучев», подмосковная «Рыжая львица». Давайте вместе будем зажигать.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 15,5 тысяч человек воспользовались процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки. Как сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. По информации портала «Москва-24», механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработала Минцифры. Заявление можно подать через госуслуги в систему ГИС-антифрод. Вернуть украденные деньги будет возможно при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Согласно данным, собранным в 122 странах, в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет отправится на пенсию в ближайшие 10 лет. В государствах с высоким уровнем дохода данный уровень достигает почти каждого третьего. К 2030 году в 67 странах может не хватить медиков. Особенно это будет заметно с учетом роста численности населения и увеличения продолжительности жизни. Молодые пары в России стали чаще выбирать для помолвочных колец муассанит вместо природных бриллиантов. За последний год спрос на такие украшения вырос на 57%. Как пишет Росбалт, ссылаясь на рыночных аналитиков, муассанит – синтетический камень, который внешне напоминает бриллиант и отличается ярким блеском, однако стоит значительно дешевле. Интерес к более бюджетным украшениям развивается на фоне стремления молодых пар сократить свадебные расходы. В целом, продажи ювелирных изделий в России за последние 5 лет выросли на 21%, с 73 до 89 миллионов штук. Доллар на сегодня и завтра 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой.

0: сентября.
1: Но все-таки было же все всерьез у нас 2 сентября. Кстати, совсем недавно Михаилу Захаровичу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ был подписан как раз 3 сентября, в тот самый легендарный день, который благодаря его песне мы каждый год узнаем с первых нот. Ну а календарь тем временем переворачивается дальше. Скоро уже октябрь, и по предварительным прогнозам начало месяца все-таки обещает быть достаточно мягким. Но дальше осень может напомнить, конечно, о себе дождями и похолоданием. Мы на это не надеемся. Думаем о том, что все будет хорошо, будет тепло. И не торопимся прощаться с уютными днями осени. Пусть сентябрь еще немного нас порадует, а хорошая музыка

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Неповторимый Иван Кучин. «Прости, прощай». Вот вроде только что звучала песня, и настроение вместе с ней меняется. Наверное, в этом и есть особенность музыки. Ей не нужно много времени, чтобы что-то в нас поменять. Иногда одна песня способна вернуть в определенный год знакомое какое-то место к человеку, которого давно не видели. А бывает, наоборот, просто помогает пережить сегодняшний день. Поэтому, наверное, мы включаем музыку снова и снова, не только ради мелодии. Иногда нам хочется еще раз почувствовать то состояние. А мы продолжаем здесь, на волне радио «Шансон». Группа «На нас», песня «Зинаида».

то ли родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

трое нас дружков. Не разлей вода, а потом и разошлись. Каждый, кто куда, кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва, все труднее находить.

без боя. Три мальчишки с московских дворов разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с Москвы.

встречаемся трое. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Группа «Лесоповал» была трое нас друзей. Сегодня в спешке очень сложно выделить время на встречу с друзьями. Мы постоянно откладываем на потом звонки и сообщения. Я напомню, что для этого не нужен особый повод, не нужно ждать праздника или важной даты. Иногда достаточно несколько минут и простого звонка и вспомнить своего родного человека.
2: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто

0: Не смотри на меня, не смотри, не дерзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захвати.
4: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вечера.
1: Как упоительные вечера. Дальше я, Рита Виноградова, официально ухожу в упоительный вечер. Эфир передаем в надежные руки Юли Степановой. Спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, вечер сложится хорошо, без срочных дел, каких-то важных вопросов. Отдыхайте, улыбайтесь и будьте рядом с теми, с кем хорошо.

0: Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
1: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер-премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице, рост показателей заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Как сообщает портал «Москва-24», ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков заявил, что нас ждет 2 волны гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в ноябре, вторая – в феврале-марте следующего года. Россияне за 3 недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто около 5000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. В поездах столичного метро установили 7000 цифровых экранов со схемами. Как сообщили в мэрии, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах Москва на 10 линиях. В итоге за последние 8 лет количество цифровых экранов с навигацией в столичной подземке увеличилось в 14 раз. На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобными пересадками и временем в пути, а также выбрать один из нескольких языков. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12,54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Дорогие слушатели, вот мы и снова встретились. Виктор Королёв начал новый час на радио «Шансон». У микрофона Юлия Степанова, 18.06 в Москве. Добрый вечер. Все мы разные, знаете, хорошие и очень хорошие. Но изредка даже самые хорошие, вот нет-нет, да и чуть-чуть плохие. Как говорится, как бы ни был мудр человек, небывалые дня, чтобы и он не умудрился. А все почему? Да потому что, ну, не святые. И, кстати, и об этом есть на радио «Шансон» песня, чего у нас только нет. Эдуард Хуснутдинов продолжает наш с вами общий вечер. Желаю вам здоровья и хорошего настроения.

Если вы выбираете билеты на танцпол всенародной танцплощадки «Эхо разгуляй», там вот хоть хороводы можно водить, между прочим, под песни Анатолия Полотно и Феди Карманова в том числе. 14 ноября на Лайф-арене вы услышите Михаила Шафутинского, Григория Лепса, он будет петь нам далее, Стас Михайлов, Ирина Круг, Олег Газманов, Татьяна Куртукова и многие другие. Присоединяйтесь, возрастное ограничение 12+, подробности на радиошансон.ру.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

свечи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все.

Одна из самых трогательных песен Александра Маршалла. И, наверное, у многих и многих возникают похожие мысли и ощущения. От того и песня какая-то, вот знаете, родная. Давайте посмотрим, сколько еще родных песен в этом часе нам предстоит услышать. Нам споет Бубль Гум, Сергей Трофимов, появится Михаил Бублик, Стас Михайлов в дуэте с Таисией Повалий, ну и прямо сейчас хит от команды «Бутырка». Напомню, что мобильные выходные продолжаются. Вы можете прислать привет или поздравление на номер +7 909 955 103.0, и оно прозвучит в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубльгуму дам.

Так будем же носить с гордостью те награды, которые дарит нам жизнь и судьба, и слезы, и любовь. Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Ну что ж, получая горькое лекарство, мы получаем и жизненный опыт сразу, значит, в комплекте, два в одном. Но я вам пожелаю доброго, уютного, гармоничного музыкального вечера с песнями нашей радиостанции. Добрый вечер.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней. Как рассказал «Известиям» экономист Ахмед Юсупов, при выборе времени отпуска важно учитывать разницу между расчетом отпускных и обычной зарплаты. Наиболее выгодными для отпуска с точки зрения дохода станут месяцы с большим количеством рабочих дней. В следующем году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодными для отпуска с финансовой точки зрения станут январь, февраль и май. Если главная цель – получить больше дней отдыха, а не максимальный доход, выгоднее использовать периоды рядом с праздничными датами, например, в начале мая. В Минздраве заявили о том, что почти у всего населения России наблюдается дефицит йода. Кроме того, несмотря на то, что около четверти людей принимают витамин D3 дополнительно, они не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке. Как пишет Москва-24, ссылаясь на врачей, поддержать уровень витамина D в организме помогут некоторые продукты питания – сельдь, желток, сыр, молоко и йогурты со специальной маркировкой. Осенью россиянам особенно важно обогащает рацион продуктами с витамином D, поскольку его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Воровайки», Алексей Петрухин, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Только для вас, так называется программа по вашим музыкальным заявкам на радио «Шансон». Она начнется ровно через 2 часа. Пока же можете передать приветы и поздравления в рамках мобильных выходных. Присылать их можно на номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забудьте о подписи. Ну и в течение часа выберем времечко, чтобы прочитать ваши послания. Михаил Круг в дуэте с Викой Цыгановой начали новый час на радио «Шансон». У микрофона Юлия Степанова. Скоро слушаем Сингареллу, Вилли Ивановича Токарева. Прямо сейчас Вика Ветер.

0: На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

И пока нашу память годы окончательно не растерзали, я напомню, радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим дорогим радиослушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Почему рассказываю об этом сейчас? Михаил Шуфутинский в числе участников «Бархатного шансона». Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагуч, Евгений Григорьев и многие другие любимые звезды. Подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио Шансон.
1: Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет туда.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

0: Участник фестиваля «Бархатный шансон» Сергей Любавин был у нас в живой струне. Записи программы, если вдруг пропустили, появится в начале недели. Сможете посмотреть тогда, когда вам будет удобно. Напомню, что мобильные выходные продолжаются. Есть поздравления для Николюк Татьяны с днем рождения. Она живет в Голицыно. А поздравляет ее семья Анципович.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Не удержать ваши чувства к сообщениям. Любимые радио, большой привет любимой маме Павлюковой Елене. Самые лучшие и любимые. Спасибо за мудрость жизни, пишет Дмитрий из рабочего поселка Столбовая. Привет бабушке Оле и дедушке Андрею от внучки. Прямо сейчас едем из деревни и слушаем вас. Плюс 7-909-955-1030. Ну а в эфире Тамара Кутидзе и Игорь Аравский. Мы
1: боялись, как птицы в небе. Просыпались в одной постели, минуты жили и целым были. Мы целовались, соседи

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Родители могут ежемесячно переводить детям до 300 тысяч рублей без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступления, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа. Подарок от родителей, материальная помощь сыну на обучение или на лечение. При крупных или систематических поступлениях Шумейко рекомендовала сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Российские туристы стали чаще приезжать в Анталию в сентябре и октябре вместо пиковых летних месяцев. Как рассказал советник мэра Анталии по туризму Осман Аык, особенно высокий спрос наблюдается на поездки во время школьных каникул, который, вероятнее всего, сохранится до конца ноября. Как пишет «Известия», ссылаясь на сервис по бронированию путешествий, россияне перед зимним сезоном стали чаще выбирать зарубежные направления для отдыха. Заметнее всего вырос интерес к Турции. Спрос на поездки в страну увеличился на 80%. Средняя продолжительность отдыха составила 9,2 дня, стоимость проживания около 12 тысяч рублей за ночь. Роскачество посоветовало начать закупать к Новому году продукты долгого хранения. Это могут быть макароны, сахар, крупы, мука, мед, чай, какао, кофе, консервы и растительное масло. Перед покупкой обязательно нужно проверить, не повреждена ли упаковка, а также обратить внимание на срок годности. Как передает Life.ru, ссылаясь на Роскачество, заранее можно запастись и некоторыми ингредиентами для праздничной выпечки и десертов. Например, сухофруктами, шоколадом и орехами. Их следует хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Доллар на завтра 84.34, евро 95.87, юань стоит 12.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

С раскосыми частями лица и тела в целом аккуратнее, потому что завтра понедельник, начало трудовой недели. А сегодня мы с вами проводим вечер воскресенья с песнями «Радио Шансон». Иван Кучин начал наш новый час, 20.07, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Ровно через час начнется программа «Только для вас», но в этом часе успеем прочитать сообщения, которые летят на «Радио Шансон». И это приятно. Максим Апрель и Светлана Тернова далее в эфире.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Олег Алябин в эфире радио «Шансон». Мобильные выходные продолжаются. Внимание, внимание, к вашим сообщениям. «Шансон», привет любимому мужчине Дмитрию, Юрию, и благодарность родителям за него. Я тебя люблю, обнимаю, целую. До встречи, с любовью, твоя Люблюшечка. «Шансон», огромный привет в Ставропольский край, город Георгиевск, моему любимому соседу Коваленко Алексею от Анны Колобовой. Далее, «Шансон», пишет вам дорогой любимый слушатель Анатолий Копатыч. Едем в баню отдыхать. Огромный привет моим дорогим друзьям Павлу Дмитриевичу и Владиславу Владимировичу. Добрый вечер, любимое радио. Привет мужу Михаилу и детям Маше и Саше. Едем в огромной пробке из Лыскова в Городец. Жилина Наталья сообщает. Ну, легкого вам пути. А следующие ваши послания уже в 9 вечера. С 9 вечера в программе «Только для вас».

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

Анатолий Днепров в эфире «Радио Шансон». Скоро мы с вами послушаем песню народного артиста России Александра Розенбаума. Еще раньше нам споет участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Евгений Григорьев. Вот и давайте посмотрим, что будет происходить 14 ноября в сердце России, в городе Москве. Приезжайте в Лайф-арену. Я посоветую вам самые доступные билеты на танцпол. Речь идет о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Александр Иванов и группа «Ронда» и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Вот пробьет в столице 21 час, и черкните несколько слов в программу только для вас. Передайте привет или поздравления для ваших близких. С 9 вечера жду ваше сообщение. Добро пожаловать в программу «Только для вас» на радио «Шансон».

0: FM-8, московскую.
1: Солнце по-прежнему светит, просто его не видно за тучами.
2: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую на волнах хорошего и бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю всем продуктивного дня в нашей компании под хиты на любимой волне.

Уважаемые слушатели, запоминайте. Очередь на заправке теперь официально уважительная причина для опоздания на работу. Да, вы не ослышались. По данным ТАСС, это теперь такой же форс-мажор, как стихийное бедствие, срочный визит к врачу или выполнение гособязанностей. Так что если вы застряли на АЗС между бензовозом и чьим-то электросамокатом, вы не опаздываете, вы выживаете в зоне ЧС. Смело говорите на работе. Извините, я не проспал, я был в эпицентре стихийного бедствия под названием «Утренняя заправка» и спасал двигатель страны. Всем зеленых светофоров и классного летнего вайба!

Все в этом мире строится на сравнениях, рейтингах и оценках. Но как бы то ни было, все, и лидеры, и аутсайдеры, не перестают верить в чудо, поскольку оно иногда имеет место быть. Если прилагать усилия, то все рано или поздно получится. Эта простая истина работает всегда.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Минутка мотивации на любимых волнах. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

Под музыку проще бороться с хандрой и стрессами. Скажу больше. В жизни каждого случается что-то наподобие осени. Даже летом. Этакий кризис среднего возраста. Ему подвержен каждый человек. Примерно от 40 до 60 лет. Но, насколько я понимаю, подобный кризис помолодел. По разным опросам, кризис среднего возраста испытывают до половины людей старше 50 лет. Все не вечно. И кризис в том числе. И об этом нужно хорошо помнить.

Музыка рано или поздно вернется. А пока про то, что мешает быть здоровым. Тут новости подоспели. Оказывается, граждане страдают ожирением из-за праздничного типа питания. Привычка включать жареные блюда, майонез и сладости в свой ежедневный рацион приводит к росту ожирения в стране. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

Зима все плачет навзрыд. Снежные пусты облака, в грязных лужах дряхлый прикид.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к мыслительным. Трудности, тяготы и лишения только закаляют нас. Мы становимся сильнее. Хейтеры рано или поздно замолчат, когда мы докажем свою состоятельность себе и всему миру совершенными делами, а не словами.

Каждая песня — это маленькая история. Порой неожиданные вещи становятся причиной появления каких-то невероятных вещей. А мы ведь помним, самые важные вещи в жизни — далеко не вещи. Всем вдохновения, любви к жизни и запредельной мотивации.

под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай и в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном, под любимые хиты на дорогой сердцу волне. Ну и побольше движения, физкультуры и прогулок.

Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А я кое-что любопытное нашел в сети. Примерно каждый пятый житель России переводит разговор с мошенниками в шутку. 58% при подобных звонках сразу бросают трубку. 9% опрошенных начинают ругаться, а 3% стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством. Согласно исследованию, около четверти россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники. Почти каждый пятый опрошенный становился жертвой злоумышленников.

От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим белки в колесе – это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к незнакомым глазам. А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются. Не всегда, но часто. Глаза, которые выполняют функцию зеркала души, могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии.

0: Ой-ой-ой, да,
1: как говорит мудрость социальных сетей, все самое важное произойдет в назначенный судьбой момент. Честно говоря, надоело ждать. Пожалуй, пора действовать.

0: Благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем прекрасного самочувствия и светлых помыслов под хиты на любимой волне. Чао-какао!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Кто-то разноцветные зонтики. С вами радио «Шансон».

если не получается два раза войти в одну и ту же речку, возможно, стоит назначить свидание где-нибудь у другой речки или у озера. Спасибо Бутырке за динамичное начало нового часа на радио Шансон. 22 часа 5 минут в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Неизменно желаю вам отличного настроения. Ну, наверное, уже, так сказать, не такого энергичного, может быть, поспокойнее. Все-таки вечер. И впереди нас ждут два красивых дуэта. Михаил Крук и Вика Цыганова, а прямо сейчас Стаффорд 63 и Яна Войновская.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Должен иметь он всегда.
1: Ну и не только он. Любовь с жесткими условиями в песне Вилли Ивановича Токарева в эфире радио «Шансон». Скоро мы с вами услышим «Старое кафе» Александра Кальянова. Ух, какая добрая песня. Нам споет Эльдар Южный. У костра посидим вместе с Анатолием Полотно и Федей Кармановым. Катя Огонек поет нам буквально через минут пять. А прямо сейчас еще один красивый, прекрасный дуэт, завораживающий, Нина Шацкая и Брэндон Стоун. «Стамбул». Добрый вечер.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни,

корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Она на двор, он со двора, такая уж любовь у них.

0: самый близкий друг.
1: Каждому слушателю радио «Шансон» такого друга, верного, доброго и мудрого, все понимающего. Игорь Крутой, «Близкий друг», одна из новых песен «Метро». 22 часа 50 минут, время столичное, и нам с вами надо прощаться. У микрофона была Юлия Степанова. Передохну до вторника. Стасу Михайлову спасибо за понимание.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

до парте. Я пью, и меня развлекает толпа туземного варьете. И гнется всех лучше красивая та с коралловой дальней земли. И мне говорит:

ком. Он держит сегодня в руках не копье, а сотовый телефон. И если я в гости приеду к нему, не бросит меня на угли.

деревьями с крыши вода. И ей не понять, как в России поэт не может щадить живота. Не может ни сползать на нем, ни сплясать, ни даже сменять на рубли. Лишь только в

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай.
7: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кромки этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Нельзя не успевать заехать к маме в мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами

Идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее...

моего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Радио Шансон представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: «Анная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил, огни мерцали.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 26 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай.
9: Выбирай, выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький мопед. Кучковались

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Вы хотите песен, их есть у меня. Прекрасная Одесса, гитары звенят. Пройдись по бульварам, швырнись по садам. Услышишь гитару.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
5: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

скажем до скорого. Созвонимся, конечно, на помощь друг другу придем. Ведь дороже всего старый друг –

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.